0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Чтобы получить от работы удовольствие, поручите ее выполнить кому-нибудь другому.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте «Редунит». Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про Редунит. А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку Редунита в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса Редунит – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс Selexiv Rainbow. Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт Philanthus neruri помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе Редунит и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Биокил. Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните. Биокил.
3: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
4: Спокойно, ведь есть Муратокс. Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
3: Да, Муратокс. Больше никаких муравьев.
4: Рекомендую.
5: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
6: Их, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
5: От колорадского жука Карада. Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
7: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
2: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин». Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
5: Комарам пришел капут! Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров. Весна, тепло и вдруг клещи. Безопасность на даче обеспечит «Иксодер». «Иксодер» – территория без клещей.
8: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки. 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Людмила. Я звоню из Москвы. Хочу передать привет своему мужу Лёше и пожелать всего самого хорошего, хорошего настроения. И давайте послушаем песню Елены Ваенги «Ласточка». Спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
2: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукасат.
3: БАД не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, местами сильные. Ночью до 12 тепла, днем до плюс 15.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Календарь на Радио Дача.
1: Сегодня 9-й день лунного цикла. Он связан с периодом обольщения, иллюзий, обманов и искушений. Возможно, что сегодня вас посетят тревожные чувства, страхи и мрачные мысли. Может даже проявиться повышенное самомнение. Постарайтесь не реагировать слишком эмоционально на поступающую информацию. Возникающие бурные эмоции можно утихомирить дыхательными упражнениями. А день следует провести спокойно в будничных делах и трудах. Новых дел открывать не стоит.
0: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, местами сильные. Ночью до 12 тепла, днем до плюс 15. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Нужны ворота, которые прослужат долго.
2: Обратись в Кровсор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
1: А с забором помогут?
2: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
3: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
4: Крыло куриное 1 килограмм. 269,90. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман». Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
10: Окошкина.
11: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН «Лояльность». 0+.
6: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
8: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло! Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.org. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Нина. Я из города Зубцова Тверской области. Очень хотелось бы передать привет для Нади и Нины. Обязательно исполнить любимую нашу песню о Насте. Спасибо, Радио «Дача».

0: девчонку.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
2: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
3: Мукасат – мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
2: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
3: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат – мазь.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: В Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM.
6: Для слушателей старше 16 лет.
5: Новости.
7: В Британии составили список лучших романов мира. Лесные тропинки решили переделать в велодорожки. 9 калужских муниципалитетов ограничили доступ в леса. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. «Анна Каренина» и «Война и мир» вошли в топ-100 лучших романов в истории. Список мировых бестселлеров составили в Британии. Романы Льва Толстого заняли в нем 6 и 7 места соответственно. Помимо Толстого в рейтинг попали также произведения Достоевского, Набокова, Гроссмана и Булгакова. Возглавил топ-100 роман писательницы Джордж Эллиот «Миддлмарч». В правительстве страны поддержали идею с переоборудованием лесных тропинок под велодорожки. Правда, как следует из поправок в лесной кодекс страны, работы планируется запустить при условии, что развитие инфраструктуры не повлечет за собой сплошных и выборочных рубок леса. Инициатива коснется лесополос рядом с городами и поселками, где уже есть протоптанные людьми тропинки. На территории региона установлен 3-й класс пожарной опасности. Более того, из-за роста температур более чем в 10 муниципалитетах действует особый противопожарный режим, предполагающий запрет на посещение лесов. Ограничения, среди прочего, были введены в Куйбышевском районе, а также Думинническом, Медынском, Юхновском, Жизненском округах и городе Обнинске. Официальный курс доллара составляет 70 рублей 79 копеек, единой европейской валюты 83 рубля 27 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, дожди. В ночные часы до 12 градусов со знаком плюс. Завтра днем снова дожди, а воздух прогреется до плюс 18. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.
8: Мало слов.
9: Этим утром
8: на Радио Дача.

0: понедельник, можно много чего забыть. Некоторые вещи специально удаляются из памяти. Но вот любовь, она никогда не может покинуть ум. Какой бы сложный ни был день, как бы сильно не хотелось не вставать с кроватки и отправляться на работу, душу всегда согреет мысль. После работы вам есть куда вернуться и есть кому ждать вас после трудного рабочего дня. Ищем мотивацию, друзья, совершать трудовые подвиги и попутно слушаем хорошую музыку в эфире «Радио Дача». Скоро насладимся работами Юлии Савичевой, Игоря Корнелюка, а уже сейчас каями этого на волнах «Радио Дача».
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Даней Борисовым!

0: далеко не всегда совет «не смотри по сторонам» является истиной в последней инстанции. Утром, друзья, крайне рекомендую оглядываться все же по сторонам и далеко не только в момент пересечения дороги какой-нибудь. Знаете ли, все мы еще пока несколько спим, можем и на пешеходную зону выехать, думая, что это все еще та самая дорога. Будьте аккуратны и внимательны. Узнаем, откуда ждать сюрпризов сегодня в гороскопе на радиодачу уже через 5 минут до астрологического прогноза. Не пропустите хит группы «На-на» на радиодача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, местами сильные. Ночью до 12 тепла, днем до плюс 15.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15Т. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
1: Подробности на Зерновой 15Т.
2: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Каша.
1: Доброе утро всем, а вот и гороскоп на 25 мая, понедельник. Овны, львы и стрельцы могут почувствовать желание срочно что-то менять в работе, в планах или даже в окружении. Однако звезды советуют не принимать решений под влиянием эмоций. Сегодня лучше сначала оценить последствия, а уже потом действовать. Тельцы, девы и козероги смогут сохранить хладнокровие даже в напряженной обстановке. День благоприятен для финансовых вопросов, формирования документов и серьезных разговоров. Близнецы, весы и водолеи окажутся в центре получения новой информации. Телефон, сообщение, разговор будут буквально преследовать вас весь день. Раки, скорпионы и рыбы могут быть более чувствительны к словам окружающих. Не стоит втягиваться в чужие переживания и конфликты. Вечером полезно устроить себе эмоциональную перезагрузку. Удачного понедельника вам!
2: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: точно одно целое. Любимый артист уже вовсю готовится к своему юбилейному шоу. 15 октября ему исполнится 50 лет. Праздновать будет вместе с дорогими слушателями в столице на большом зрелищном шоу. Николай обещает порадовать нас симфоническим оркестром, шоу-балетом, самыми классными световыми и звуковыми решениями. Желаем артисту отлично подготовиться и ждем с нетерпением его юбилейного шоу в середине октября. Также далее ждем хиты Иванушек Интернешнл и Сергея Ростова на радиодаче. Отличного вам начала дня.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, местами сильные. Ночью до 12 тепла, днем до плюс 15. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина.
7: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
8: Навага свежемороженое без головы. 1 килограмм. 249,90. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Нужны ворота, которые прослужат долго.
12: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
11: А с забором помогут?
12: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
13: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ламстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
14: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
17: Лето. Там, где есть радио «Дача».

0: небольшое подозрение, что среди авторов хита «Иванушек Интернешнл» должен был быть и наш ведущий рубрики «Хорошо устроено» Михаил Журавлев. Я хорошо себе представляю картину, где он кому-то прям-таки кричит: «Разве тебе не жалко этот букет сирени?» Ну или куст сирени. В эфире «Радио Дача». Михаил каждые выходные делится полезными советами и дачными лайфхаками, а еще отвечает на ваши вопросы, которые вы оставляете в группе «Радио Дача» в «Одноклассниках». Чтобы ваш дачный участок был организован по уму, слушайте рубрику «Хорошо устроено» в субботу в 11:30 и воскресенье в 17:30 на волнах «Радио Дача».
1: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: столько
2: богатстве?
3: Условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
10: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
9: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
13: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
14: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
16: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
17: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
18: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает...

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Валентин, я с города Череповец. Я хочу поздравить своего любимого человека с исполнением нашей самой главной мечты — покупкой дома. И песню Александра Бырькина «Букет». Всем желаю хорошего настроения. Вам, радио «Дача», большое

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В правительстве смягчили инициативу о детских сим-картах. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко, во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством зафиксировано право родителя уведомить оператора связи о передаче сим-карты ребенку. При этом информировать его в обязательном порядке не потребуется. Кроме того, Кабинет министров включил в данный законопроект новую меру, направленную на пресечение использования мошенниками одноразовых сим-карт. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть через 90 дней после его оформления. Добавлю, рассмотрение этого документа запланировано на текущий месяц. Он включает в себя широкий комплекс решений от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учета платежных карт. Наступающим летом прямыми рейсами из России можно будет улететь в 31-32 страны. Как сообщили в Ассоциации туроператоров нашего государства, это на четверть меньше, чем было зимой. Снижение связано с сезонностью, топливными и геополитическими факторами, а также конфликтом на Ближнем Востоке. В число доступных стран попали в частности Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Египет, Индия и Индонезия. Эксперты рынка напомнили, пока нельзя продавать пакетные туры в Израиль, Иран, Катар, Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию. И добавили, что в летнем расписании не будет рейсов на Кубу и Венесуэлу из-за топливного и геополитического кризиса. В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать летний лагерь для ребенка. Перед покупкой путевки родителям посоветовали проверить, входит ли учреждение в реестр организации отдыха и оздоровления детей. Также у него должно быть санитарно-эпидемиологическое заключение, информация о котором размещена в региональных реестрах. Кроме того, следует изучить сайт лагеря, обращая внимание, в частности, на условия проживания и наличие спортивных объектов, кружков и секций. Это все новости к данной минуте. Всем желаю легкого понедельника.
0: И мало слов.
2: Этим утром
0: на радио «Дача».

0: Сегодня правда, друзья, особенно в первой половине дня, никому никакой разницы нет. Все сейчас зациклены на себе, несколько эгоистично. Мы по утрам в понедельник, каждый думает, как ему бы перетерпеть эти рабочие будни, как ему проснуться, взбодриться и сделать хотя бы пару дел по работе. Поэтому и вы можете делать чего душе угодно, влюбляться, расставаться, да хоть забег по офису устраивать. Никто не заметит. Хитом Ирины Аллегровой открывали новый музыкальный час на радиодаче этим утром. И далее будет много музыки и мало слов. Скоро не пропустите композиции Валерии. Комбинация уже прямо сейчас группы «Лицей» на радиодаче.
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Даней Борисовым!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Добрая половина граждан в понедельник утром выглядит как вообще недобрая.
0: Это радио «Дача».

0: Валерии пробудило и вас непреодолимое желание сесть на самолет и улететь в закат. Помните, вы не одни, нас такой целью миллионы. Ну а пока мы зарабатываем наличный авиатранспорт попутно, можно отметить сегодня день счастливого билетика. Событие с таким названием отмечается 25 мая. Еще сегодня праздник свободы причесок. Впору будет организовать новую стрижку. Еще день пойте громче и всемирный день футбола. Фанатов этой игры поздравляем. Расскажу о еще одном интересном событии через 5 минут в рубрике «Праздник каждый день». До этого не пропустите классный хит Ярослава Сумишевского на волнах радио «Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, местами сильные. Ночью до 12 тепла, днем до плюс 15. Хорошо там, где есть радиодача.

0: весна на радио «Дача». Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
2: На Зерновой 15D.
1: Так там вроде колесо.ру. Они же...

0: Звони 21-81-81. 21-81-81.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

25 мая отмечают День филолога, праздник всех, кто связан с языком, литературой и словом. Поздравляем учителей, библиотекарей, журналистов, писателей и многих-многих других. Русский язык считается одним из самых богатых в мире, только словарь Даля содержит более 200 тысяч слов. А еще язык хранит память о времени и традициях. Например, многие фразы из советских фильмов мы помним до сих пор.

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Начинаем игру, в которой вам нужно вспомнить хит эфира «Радио Дача», в тексте которого есть загаданное слово. Вспомнить, дозвониться в студию и спеть отрывок этой композиции. Взамен мы порадуем вас классным подарком. И сегодня давайте вспоминать хиты, в которых есть слово «твой» или «твоя», ну или «твое». Сразу на ум несколько вот композиций мне пришло, надеюсь, что и вам тоже. Звоните в студию по номеру 8-495-995-2555, спойте отрывок вспомнившегося хита и получите возможность выиграть набор для белоснежной улыбки. Всем желаю удачи!
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
3: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, местами сильные, ночью до 12 тепла, днем до плюс 15.
4: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

покрытый зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные добрые внутри. Налицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Утренняя игра.
2: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
3: Мы подводим итоги утренней игры с песней «Слов не выкинешь», где вы вспоминаете хиты из эфира «Радио Дача», в тексте которых есть определенное слово. Сегодня этим словом стало «твой», ну или «твоя», или «твое». Народ, не обращаем внимания. К нам дозвонился Михаил из Ульяновска, и вот какой вариант ответа он предложил.
4: Здравствуйте, меня зовут Михаил Гришин, я из города Ульяновска. Я вспомнил песню «Комиссар». Твой поцелуй, как преступление, это любовь зовут сомнение. Ты не посмеешь стать другою, ты рождена, чтобы быть собою. Всем удачного дня, хорошей недели. Спасибо, Радио Дача.
3: Шикарно спел Михаил песню группы «Комиссар». За это вручаем ему подарок от «Ватердент» – набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка, ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. И послушаем «Твой поцелуй» группы «Комиссар» этим утром на радио «Дача».

0: Песни слов не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Реклама.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
13: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
14: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
15: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
16: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
18: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
19: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
20: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД является лекарственным средством.
21: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
22: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
23: Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть!
22: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
24: Музыкальный фестиваль, на котором тепло! Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.ru. World. Категория 12+.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
6: В Британии составили список лучших романов мира. Лесные тропинки решили переделать велодорожки. 9 калужских муниципалитетов ограничили доступ в леса. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Анна Каренина и «Война и мир» вошли в топ-100 лучших романов в истории. Список мировых бестселлеров составили в Британии. Романы Льва Толстого заняли в нем 6 и 7 места соответственно. Помимо Толстого в рейтинг попали также произведения Достоевского, Набокова, Гроссмана и Булгакова. Возглавил топ-100 роман писательницы Джордж Эллиот «Миддлмарч». В правительстве страны поддержали идею с переоборудованием лесных тропинок под велодорожки. Правда, как следует из поправок в лесной кодекс страны, работы планируется запустить при условии, что развитие инфраструктуры не повлечет за собой сплошных и выборочных рубок леса. Инициатива коснется лесополос рядом с городами и поселками, где уже есть протоптанные людьми тропинки. На территории региона установлен 3-й класс пожарной опасности. Более того, из-за роста температур более чем в 10 муниципалитетах действует особый противопожарный режим, предполагающий запрет на посещение лесов. Ограничения, среди прочего, были введены в Куйбышевском районе, а также Думинническом, Медынском, Юхновском, Жизненском округах и городе Обнинске. Официальный курс доллара составляет 70 рублей 79 копеек, единой европейской валюты 83 рубля 27 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, дожди. В ночные часы до 12 градусов со знаком плюс. Завтра днем снова дожди, а воздух прогреется до плюс 18. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: обезоружена, поет Полина Гагарина. И в этой строчке столько правды, друзья. Но нет у нас оружия против лени в понедельник. Что тут поделать? Хотя одно средство знаю, оно всегда хорошо бодрит, поднимает настроение и даже тренирует волю. Имя этому средству – любимая музыка. Ее на радио «Дача» всегда много. Делайте приемники погромче и далее зажигайте в ритм композиции группы «Рефлекс» Вячеслава Добрынина и Андрея Губина уже сейчас на радио «Дача».
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Даней Борисовым!

0: произносил. Каждая группа «Рефлекс» заложила это выражение в личный словарь миллионов людей. И эту фразу можно сказать в отношении своего брата или сестры, ведь они часто воспринимаются нами как настоящая часть самого себя. Также считают и сестры Зайцевы. В 1996 году они даже песню об этом написали, назвав ее «Нехитра сестра». Послушаем эту музыкальную работу уже через 5 минут в рубрике «Тот самый хит не пропустите». Этим утром на радиодачу много музыки и мало слов.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, местами сильные. Ночью до 12 тепла, днем до плюс 15.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина!
4: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 1996.
0: Дуэт «Сестры Зайцевы».

0: Новинка Алсу и Игоря Крутого, песня «Мам не знает» продолжает эфир радиодача. Солнечные клипы, хиты, которые создают потрясающее отпускное настроение, можно услышать не только на волнах радиодача, но и увидеть в эфире Муз-ТВ. На правах рекламы расскажу, что там каждый четверг в 9 утра вас ждет шикарная подборка клипов для хорошего начала дня. Смотрите дачный плейлист радиодача на Муз-ТВ и оставляйте свои дачные советы и полезные лайфхаки на специальном сайте программы. Ну а в эфире далее весьма лучезарные песни тоже нас ждут. Послушаем хиты Филиппа Киркорова и Настасьи Самбурской на радиодача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, местами сильные. Ночью до 12 тепла, днем до плюс 15.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Нужны ворота, которые прослужат долго.
4: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
3: А с забором помогут?
4: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: посвященная погоде в столице. Улетай, туча. Филиппа Киркорова вместе с нами на радио «Удача». Выходные прошли в Москве под эгидой жарких дней и ночей. Им на смену вот легкая прохлада пришла. Еще и дождь обещают. Ну, как говорят, хоть пыль прибьет. И растениям поможет, напитает их полезными микроэлементами. У природы нет плохой погоды, друзья. Особенно в мае, я в этом уверен. Звук дождя, что стучит по крыше, заглушит всегда любимая музыка. Ее у нас много. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
14: богатстве? Столько условий!
15: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
16: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
17: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
18: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
19: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
20: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Тима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.
14: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
20: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
21: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
20: Михаил Шуфутинский.
22: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
21: Юлиана Караулова.
20: Отпетые мошенники.
23: Люби меня, люби.
20: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
21: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Надежда. Город Тихорец, поселок Парковый. Хотела послушать песню Виктора Королева и передать привет своим любимым деткам. Кате, Алёше, внучка Маргарита. Всех вас люблю. Спасибо, радио «Удача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом. Как сообщалось в эфире телеканала «Россия-1», там пройдет новый саммит Евразийского экономического союза. Ранее глава нашего государства предложил обсудить на этом мероприятии вопрос о планах Армении стать членом Евросоюза. Тем временем в пресс-службе казахстанского лидера заявили, что визит Владимира Путина пройдет с 27 по 29 мая. В ходе него планируется обсуждение текущего состояния и перспектив укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией. Роспотребнадзор сегодня открыл горячую линию по вопросам защиты прав туристов. Она будет работать до 7 июня. Специалисты ведомства ответят на вопросы по поводу качества и безопасности предоставления услуг туризма и отдыха. Номера телефонов, по которым проводятся консультации, опубликованы на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Московский «Спартак» завоевал Кубок России по футболу. В матче суперфинала, который состоялся накануне, он одержал победу над Краснодаром, выиграв в серии пенальти со счетом 4-3 после ничьей 1-1 в основное время. Отмечается, «Спартак» в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России. В последний раз красно-белые выигрывали турнир в 2022 году. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

0: Записи в душе. Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это радио «Дача».

0: город 312 в эфире радиодачи. Слушаем их классную музыкальную работу вне зоны доступа. Услышим ее и на юбилейном фестивале радиодача «Удачные песни» этой осенью. 26 сентября в Лайф-арене будем отмечать 20-летие любимого радиодача в компании дорогих артистов, конечно же. Среди гостей события значатся Стас Михайлов, Полина Гагарина, группа «Комбинация», еще более 20 любимых звезд. Ждем и вас. Подробную информацию о фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, местами сильные. Ночью до 12 тепла, днем до плюс 15.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: весна на Радио Дача. Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
2: Окошкина.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

шикарная новинка Михаила Шуфутинского, песня «Последний полет» вместе с нами на радио «Дача». Терять веру в любовь, конечно же, никогда нельзя. И чтобы вера в это чувство не покинула вашу вторую половинку, ей иногда нужно в любви признаваться. Сделать это всегда можно в эфире радио «Дача» в программе «Удачный час». Уже в полдень по московскому времени начнем передавать ваши привет, поздравления, другие сообщения. А еще будем исполнять музыкальные заявки. Заказать свою любимую песню всегда можно по телефону в столице 8495-995-2555. Звоните, совсем скоро начинаем «Удачный час» на радио «Дача».

0: рамках рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. На грядках цветет земляника, высажена рассада томатов, перцев, баклажанов и огурцов. Как помочь растениям, чтобы каждый цветок превратился во вкусный и ароматный плод, а не осыпался пустоцветом? От пустоцветов барагум с важнейшим для опыления бором и другими микроэлементами, а также азотом, фосфором и калием в наиболее доступной для растений форме. Препарат отличается мягким стимулирующим действием на растения благодаря наличию в составе эликсира плодородия гуми. Использовать его необходимо исключительно по листу, опрыскивая растения в утренние или вечерние часы, в сухую, безветренную погоду. Первую обработку желательно провести уже во время бутонизации растений, а последующие с интервалом 2 недели. Совмещаем подкормку барагумом с профилактикой болезней, добавляя в его раствор биопрепарат фитоспорин АС. Он содержит 10 разновидностей защитных бактерий и грибов, которые способны остановить развитие большинства инфекционных болезней растений. Кроме того, в его составе аминокислоты и метаболиты бактерий, которые стимулируют рост и развитие растений, помогают им справиться с погодными стрессами. Можно использовать порошковую или жидкую форму фитоспорина, который содержит самый эффективный штамм бактерий. Для здоровья почвы есть чудесные фитоспорин и гуми-пасты, содержащие защитные бактерии и эликсир плодородия. Для удобства сначала растворяем пасту в удвоенном количестве воды и используем этот концентрированный раствор для приготовления рабочего. И его мы расходуем в день приготовления, а остальную часть можно хранить в прохладном темном месте в закупоренном виде в течение всего сезона. Фитоспорин, гуми, барагум имеют государственные органические сертификаты, что позволяет выращивать продукт органического качества. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов. На 20-40% в среднем каждый. Выращивайте еду плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: Дачные объявления.
1: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио «Дача».
3: Реклама. Только в Sunlight золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
8: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Лариса. Я из города Санкт-Петербург, Колпино. Хочу передать привет всем своим родным, близким, друзьям, кто меня знает. Пожелать им хорошего весеннего настроения. И прошу поставить песню Дмитрия Маликова.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат – мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат – мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM.
5: Для слушателей старше 16 лет.
4: Новости.
6: В Афганистане снизили возраст замужества для женщин. В России запустят тотальную регистрацию СИМов. Калужан приглашают на занятия по историческому фехтованию. Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Афганистане снизили возраст бракосочетания для женщин. Таким образом, власти страны пересмотрели прежний закон, который устанавливал минимальный возраст замужества 16 лет. Согласно новым правилам, выдавать замуж девочек разрешается с наступления половой зрелости, то есть с 9-летнего возраста. МВД и Минтранс страны к 2028 году обеспечат госрегистрацию средств индивидуальной мобильности с установкой на них номеров. Тотальная перепись электросамокатов прописана в стратегии повышения безопасности дорожного движения, утвержденной правительством. Также документом предусматривается обязательная маркировка СИМов на соответствие требованиям безопасности и развития инфраструктуры для двухколесного транспорта. В Калуге запустили цикл занятий по историческому фехтованию. Уроки проводят участники клуба исторической реконструкции «Дружина Рысь». Причем обучение проходит с использованием облегченных копий исторического инвентаря – меча и щита. Занятия организованы на регулярной основе и совмещают в себе теорию и практику. В планах у реконструкторов – создать команду фехтовальщиков. Официальный курс доллара составляет 70 рублей 79 копеек, единой европейской валюты – 83 рубля 27 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, дожди. В ночные часы до 12 градусов со знаком плюс. Завтра днем снова дожди, а воздух прогреется до плюс 18. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
4: Вы слушаете «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.
4: Удачный час.
7: Большой привет, друзья! Мария Федорова с вами. Вот она, программа по вашим заявкам «Удачный час». Буду в течение этих 60 минут осуществлять ваши музыкальные желания. И, конечно же, будем передавать приветы на всю страну вашим дорогим людям. Напомню, координаты для связи. Студийный номер телефона 8495-995-2555. Звоните, оставляйте душевные сообщения, заказывайте песни. Либо просто послание отправляйте на вот такой вот мессенджер «Макс». На номер 8-910-004-49-24. В любом случае, будет приятно от вас получить. И первое самое сообщение, которое прилетело. Большущий привет передаю своей супруге Аннушке. Желаю ей отличного начала недели и хорошего настроения. Супруг Максим отправил это сообщение. И песня будет от Хабиба на «Радио Дача» в самом начале программы. Хорошего дня всем!

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина. Я вам звоню с Курской области. Хочу передать большой привет Мухину Александру. Я очень-очень тебя крепко люблю. Можно для нас поставить песню Юры Шатунова «Звездная ночь». Спасибо, радио.

Самое время прочитать ваши сообщения, которые прилетают в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Светлана Иванова пишет: всем-всем-всем солнечный привет. Самое главное, привет и легкой работы моему мужу Сереженьке Иванову и его другу и коллеге Максу Кайсарову. Они занимаются сегодня сваркой на нашей даче. Пока все по плану, темп не сбавляют. Светлана Иванова из Каменска-Уральского отправила это сообщение. Трудитесь на благо своей семьи, как говорится. Далее от Ольги приветствие 30-й гимназии города Иваново. Сегодня последний звонок у 9-х классов. Пусть у ребят все сложится удачно, высоких баллов на экзаменах. У-ху! Вот это событие, да, друзья. А Елена передает привет своим девочкам, которые вернулись сегодня из паломничества. Хорошего настроения желает Ирине, которая за рулем была уверена в себе и спокойна. Подруге Татьяне, что не тревожило в пути плохое самочувствие. И привет самому главному пассажиру, бабулечке, которая хорошо перенесла дорогу. Пусть ангел-хранитель будет с вами всегда. Людмила из Чеховского района отправила сообщение. И от Елены имеется привет девчонкам, коллегам в офисе. Хорошего вам настроения и позитивного дня. Песню будем слушать душевную, придушевную в исполнении Николая Баскова и Любови Успенской на радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Валерий. Я звоню из Великого Новгорода. Я хотел передать привет своим друзьям. Иванову Игорю, Андрею Игорю, Володе Котову, Мельникову Толь, Наташе Юле. Хотел послушать песню Филатова.

0: удача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Софья, я из Астрахани. Хочу передать привет своей семье, маме, Евгении, и двум своим братьям, Никите и Илюше. Хочу сказать, что я их очень люблю. И прошу для всех поставить песню Егора Крида «Будильник». Спасибо, радио «Удача».
3: Мой будильник.

0: хорошим настроением пришла я сейчас в студию Радио Дачи, чтобы читать ваши драгоценные сообщения в программе «Удачный час». И вот что вы пишете, отправляете в наш мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Елена поздравляет с юбилеем коллегу Маю Мансуровну. Желаем, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена яркими, радостными моментами с любимыми и близкими тебе людьми. Это не только от Елены, от всего коллектива прачечной Ставропольского краевого перинатального центра, наши постоянные слушательницы и слушатели. Вот такая подпись. Е передает привет своей соседке. Есть собака сегодня порвала сетку, пусть не расстраивается, а просто улыбается. Да, Е. Чего тут расстраиваться-то? Сетку можно поменять на другую. А далее сообщение от Александра Сазонова, от нашего постоянного слушателя из Брянска. Пишет: вот работаю в такси, слушаю вас огромный привет вам, Мария, большой вам тоже, Александр, взаимный, всей команде Радио Дачи, привет медиахолдингу, а также в Брянске, главному редактору привет, Игорь Николаенко, всей команде, и привет всем своим знакомым, всем, кто настроен на волну Радио Дачи, любви, позитива, летнего настроения. Да, лето-то совсем чуть-чуть осталось. Вернусь к сообщениям в ближайшие минуты на Радио Дачи, оставайтесь с нами.
1: Реклама. Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Нужны ворота, которые прослужат долго.
3: Обратись в Кровсор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
2: А с забором помогут?
3: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
5: Масло сливочное 82,5%, 180 граммов, торговая марка «Экомилк» 189,90. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
6: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
8: Окошкина!
9: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
10: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
11: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
12: «Мясной гурман».
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня звать Владимир Витальевич, Попков фамилия. Я звоню из города Балашихи Московской области. Передайте большой привет Катерине. Мы с ней 45 лет живем. И передайте для нее хорошую песню про Катерину. Катенька, моя дорогая, я тебя люблю. Ты меня хорошая женушка, родила 2 сыновей, уже внуки и внучки есть. И всего тебе самого наилучшего и здоровья. А вам, «Радиодача», большое спасибо, долгого вещания и всего самого наилучшего.

несколько сообщений с удовольствием прочитаю на радиодаче в программе «Удачный час». Вот такое сообщение: Оля, Даша, Маша и Лера. Поздравляю с днем рождения дорогую Юлию. Она очень любит радиодачи и всегда с удовольствием слушает это радио. Юля, желаем тебе крепкого здоровья, счастья, любви, радости, исполнения всех желаний. Пусть каждый день приносит улыбки, хорошее настроение и только приятные моменты. Мы тебя очень любим, ценим и благодарим. Ох, и мы тоже нашу почетную слушательницу с днем рождения поздравляем. Юля, это вам привет. Далее, Любовь поздравляет дочь Веру Сащенко с юбилеем, желает здоровья, удачи, любви. Еще один огромный привет с поздравлением для внученьки Варвары Мясниковой с отличным окончанием учебного года тебя. Желаем дальнейших успехов, всегда добиваться поставленных целей. Любим тебя, бабуля и дедуля, отправили это сообщение. И еще одно поздравление любимой дочери Виктории Джилялова с 25-летием. Дорогая, желаем здоровья, женского счастья, любви, уважения в семье и на работе, а также привет ее мужу Руслану и самому любимому внуку Тимуру. Мы любим вас, наши родные. Мама Лена и папа Вова отправили сообщение. А еще мама Лена пишет: мой любимый муж Вова, спасибо, что ты всегда рядом. Благодарю. Песню будем слушать про любовь, разумеется, в исполнении Анны Семенович на радио «Дача».

0: присылайте в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Таким образом, вы попадаете в эфир «Радио Дачи» в программу «Удачный час». Так вот, сообщение. Марина пишет всем сотрудникам заводов «Новотранс» в Иркутской области. Привет, мы все слушаем «Радио Дача». Привет коллегам от Кирчановой. Далее большой привет девчонкам с работы, Оленьке, Маше, и огромный привет любимой сестре Леночке Черкашиной. От Лили это сообщение прилетело. И привет в город Волгодонск, в СНТ «Машиностроитель», мужу своему лучшему мужчине на свете Евгению Проценко. Хочу сказать спасибо за твою любовь и за то, что ты делаешь меня счастливой. Все у нас наладится, и опять наступит белая полоса. Главное, что мы вместе, пишет ваша жена Танюшка. Вернусь к сообщениям на «Радио Дача» уже совсем скоро. Оставайтесь с нами. Легкого понедельника вам!
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
4: На Зерновой 15D.
3: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
4: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
5: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
6: Подробности на Зерновой 15D.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Лилия, я нахожусь в пансионате «Времена года», Ногинский район, Московская область. Хочу передать привет моему лучшему другу Силкину Николаю Анатольевичу. Я сама уезжаю послезавтра, поэтому прошу исполнить песню, мне она тоже очень нравится, «Обожгла любовь». Спасибо, дорогое радио «Дача». Успехов вам всего самого лучшего.

номер 8-910-00-449-24. Лилия из Волгограда пишет: мы на работе. Очень рада, что наша Виктория Коровина вернулась из декрета. Мы, дружный коллектив, обнимаем ее, целуем. Приятно иметь дело с замечательной коллегой. Конечно, приятно. Всегда хорошие коллеги на этом вес золота. Далее привет внукам Михаилу, Ярославу, Андрею с пожеланиями хороших оценок в учебе. Внучкам Алене и Татьяне отличных успехов в работе. И большой привет самой младшей внученьке Веронике. У нее выпускной в саду. Пусть все пройдет отлично. Вам радиодачи, хорошего понедельника желает Валентина из Пермского края. Валентина, вам тоже большущий привет. Всей родне тоже привет такой радиодачный, теплый. И Андрей из Волгограда желает всем слушателям радиодачи хорошего понедельника, крепкого здоровья, отличного настроения. Андрей, это взаимно. Отличную песню будем слушать в исполнении Натальи Гордиенко. Телефонный звонок называется композиция.

0: Актуальные сообщения напоследок прочитаю в программе «Удачный час» на радио «Дача». Девушка с отчеством Леонидовна всем желает весеннего настроения, удачи на даче, хороших урожаев и отдыха на свежем воздухе. Пишет: «Люблю огород и дачу». Госпожа Леонидовна, вы, у вас хороший вкус. Алена передает привет своим девчонкам из Воронежа, Лене Горловой и Оксане Мещеряковой. Отличного понедельника желает. От Светланы летит привет девчонкам Лидии, Оксане из Костромы. И еще один привет тоже девчонкам, Нине и Веронике, от Софии. «Хочу пожелать им легкой недели», написала София, песню попросила в исполнении Игоря Корнелюка. Клево. Недавно, кстати, эту песню вспоминала. Думаю, какая чудесная композиция. Обязательно ее послушаем. И еще одну заявку музыкально исполним до финала этого часа. И, друзья, напоминаю, у нас ведь есть еще рубрики «Удачный момент». Они выходят в эфир в финале каждого часа. Туда тоже можно отправлять поздравления, всяческие пожелания и тоже заказывать песни. Нам будет очень приятно. Всем легкого, бодрого понедельника желаем. Меня зовут Мария Федорова. Встретимся в новом часе на радио «Дача».
1: Удачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
10: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
11: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
13: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
14: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
16: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
3: Новый выпуск журнала «Психологист». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.

Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Артем. Я бы хотел бы передать привет своей девушке Алене, пожелать ей оставаться такой же красивой, умной, доброй и быть всегда на позитиве и счастливой. А также желаю всем хорошей рабочей недели. И заказываю песню «Анна Асти, царица». Спасибо, дорогое радио «Дача». Я вас обожаю и люблю.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Сразу несколько категорий российских граждан получат прибавку к пенсии с 1 июня. Как сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, это коснется тех, кому в мае исполнилось 80 лет. У них автоматически удвоится фиксированная выплата к страховой пенсии по старости почти до 19 200 рублей. Аналогичным образом повысится пособие пенсионеров, которым в текущем месяце впервые установили первую группу инвалидности. Надбавку также смогут ожидать россияне, которые подали в мае заявление в соцфонд о перерасчете в связи с появлением нетрудоспособных иждивенцев, и неработающие граждане, проживающие в сельской местности, у которых в этом месяце был подтвержден стаж не менее 30 лет работы по профессиям и должностям из перечня правительства. Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами. На нем председатель правительства назвал малый и средний бизнес драйвером улучшений в регионах. Он также подчеркнул важность помощи малому и среднему бизнесу в преодолении текущих вызовов. Глава кабинета министров уточнил, что это касается вопросов, связанных с повышением производительности труда, выстраиванием отношений малого бизнеса с крупными компаниями, корпорациями и платформами. Влияние магнитных бурь на человека преувеличено. В большинстве случаев оно является следствием самовнушения. Об этом РИА Новости сообщил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. Он пояснил, что магнитные бури не имеют прямой связи с самочувствием, так как человек не обладает магнитно-чувствительными органами. По его словам, влияние солнечных вспышек, скорее всего, происходит косвенно, опосредованно через другие механизмы, а также связано с психофизиологическим состоянием. Курс доллара на сегодня 71 рубль 21 копейка, стоимость евро 82 рубля 55 копеек. Это все новости к данной минуте. Всем желаю легкого понедельника.
0: Прямо сейчас.

0: сегодня про понедельник на радиодаче от Дмитрия Маликова, потому что понедельник — это всегда с чистого листа, такой, знаете, феномен, когда кажется, что можно начать все сначала именно в понедельник. А почему бы и нет? Почему бы и не попробовать под музыку радиодачи, конечно же. В ближайшие минуты с удовольствием послушаем хиты Дмитрия Колдуна, Леонида Агутина с Анжеликой Варум в дуэте и Рады Рай. Меня зовут Мария Федорова. Всех еще раз приветствую и желаю легкого, бодрого понедельника.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дожди, местами ливневые. Северо-западный ветер до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до плюс 15.
3: Хорошо там, где есть

0: Весна на радио «Дача». Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
8: Нужны ворота, которые прослужат долго.
9: Обратись в «Кровсорг». Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
8: А с забором помогут?
9: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
10: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
11: Пирожное «Картошка». Упаковка 300 граммов. 179 рублей. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
12: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
13: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
0: Лето. Там, где есть радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Новинка Дмитрия Колдуна на радиодаче. Композиция «Музыка моя». Чувствую, этим летом будем танцевать, в том числе и под эту песню, с большим удовольствием. Еще больше свежих новинок нашего эфира найдете на сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Мы туда постоянно песни добавляем, поэтому можете зайти, ознакомиться, послушать частично понравившиеся песни, заказывайте, не стесняйтесь, либо в рубрику «Удачный момент», либо в программу «Удачный час». Кстати, номер телефона для заявок 8495-995-2555, аппарат в режиме ожидания наш телефонный. Звоните, передавайте привет и заказывайте песни. И подпевайте далее уже знакомым хитам Юрия Антонова и Артема Качера на радио «Дача». Бодрого понедельника всем!
1: Реклама. Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
2: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
3: На Зерновой 15D.
2: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
3: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
4: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
5: Подробности на Зерновой 15D.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: не возвращается.
1: Ох, через несколько часов отправимся, как птицы, полетим, разлетимся по домам, но пока еще осталось время на поработать, поэтому оставайтесь в компании «Радио Дача», с нами веселее, дела быстрее делаются, и настроение повышается. Музыка, любимые, обрадую в ближайшие минуты, послушаем Славу и Александра Буйнова, и заявку музыкальную исполню в рубрике «Удачный момент» уже в финале часа на «Радио Дача». Будем вместе в этот понедельник.
2: Реклама.
3: Менте. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менте – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
4: Менте.
3: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менте – жизнь без паузы.
4: Менте.
3: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
6: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
7: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая и уважаемая радиодача. Это Людмила Викторовна, авиаклуб «Экипаж». Мы сегодня своим дружным экипажем поздравляем замечательного друга Макарова Владимира Ивановича, москвича, с днем рождения. Желаем ему душевных, духовных, физических сил еще на многие годы, большой верной дружбы с родными и друзьями, долголетия, оптимизма, бодрости духа. И пусть для него прозвучит красивая песня «С днем рождения» в исполнении ансамбля «Золотое кольцо». Владимир Иванович, и как мечталось, что все у вас пусть получится, и что хотелось, пусть все у вас свершится. Искренне с вами. Спасибо.

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Афганистане снизили возраст замужества для женщин. В России запустят тотальную регистрацию СИМов. Калужан приглашают на занятия по историческому фехтованию. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Афганистане снизили возраст бракосочетания для женщин. Таким образом, власти страны пересмотрели прежний закон, который устанавливал минимальный возраст замужества 16 лет. Согласно новым правилам, выдавать замуж девочек разрешается с наступления половой зрелости, то есть с 9-летнего возраста. МВД и Минтранс страны к 2028 году обеспечат госрегистрацию средств индивидуальной мобильности с установкой на них номеров. Тотальная перепись электросамокатов прописана в стратегии повышения безопасности дорожного движения, утвержденной правительством. Также документом предусматривается обязательная маркировка СИМов на соответствие требованиям безопасности и развития инфраструктуры для двухколесного транспорта. В Калуге запустили цикл занятий по историческому фехтованию. Уроки проводят участники клуба исторической реконструкции «Дружина Рысь». Причем обучение проходит с использованием облегченных копий исторического инвентаря – меча и щита. Занятия организованы на регулярной основе и совмещают в себе теорию и практику. В планах у реконструкторов создать команду фехтовальщиков. Официальный курс доллара составляет 70 рублей 79 копеек, единой европейской валюты – 83 рубля 27 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, дожди. В ночные часы до 12 градусов со знаком плюс. Завтра днем снова дожди, а воздух прогреется до плюс 18. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Градусов. При этом май завершится холодом и почти ежедневными дождями. Самая низкая температура ожидается в пятницу. Днем будет всего 10-12 градусов. Это все новости к данной минуте. Егор Крид, будильник прозвучит далее в нашем эфире.

0: передача. Полина Гагарина, участница большого фестиваля «Удачные песни». В этом году, напомню, «Радио Дача» отмечает юбилей, 20 лет в эфире. И праздновать такую круглую дату будем вместе с любимыми звездами 26 сентября на сцене Life Arena в Москве. Помимо Полины Гагариной еще увидим яркие выступления Михаила Шуфутинского, Сергея Лазарева, Стаса Михайлова, группа «Комбинация» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности смотрите на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Вот такие приятные новости на осень. А в ближайшие минуты обещаем приятные хиты в исполнении Алсу и группы Fiesta Family. На «Радио Дача» оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Экологи завтра обещают дожди, местами ливневые, северо-западный ветер до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до +15.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: радиодачи, наслаждаемся отличной музыкой. В скором времени будем слушать Жасмин, Татьяну Буланову и Юлию Михальчик. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88. Очень.

0: проводим в компании «Радио Дача», а там уже до лета рукой подать. Ждем не дождемся. Ждем не дождемся также новый музыкальный час на «Радио Дача», а этот обязательно завершим заявкой в рубрике «Удачный момент» и послушаем классный хит от Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой совсем скоро.
1: Реклама.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
4: Ну, славь тебе, Господи, понял, наконец.
5: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
10: Что?
9: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
11: 26 сентября 2026 года.
12: Москва. Лайф-арена.
11: Большой фестиваль.
12: Удачные песни.
11: Михаил Шуфутинский.
12: Шаман.
11: Группа «Комбинация».
12: Сергей Лазарев.
11: Андрей Державин.
12: Группа «Винтаж».
11: Ольга Зарубина.
12: Григорий Лепс.
11: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Любовь Гринева. Хочу передать привет коллективу столовой военного санатория «Горки». Здесь работает самый лучший коллектив. И хочу передать им песню «Матушка-Земля».

0: диалоги 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: По Белым домам в Вашингтоне построят бункер. Вводить обязательный экзамен по истории в 11 классе не планируется. В Калуге появился экскурсионный библиомаршрут. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Дональд Трамп поделился планами о строительстве секретного бункера. Располагаться убежище для лидера США будет под новым бальным залом Белого дома. Американский президент уточнил, что бункер планируется на 6 подземных этажей, где расположится бомбоубежище, госпиталь и много специальных помещений для военных и чиновников. Вводить обязательный экзамен по истории в 11 классе не планируется. Как пояснили в Рособорнадзоре страны, подобные планы не рассматриваются, так как эксперты пришли к выводу, что предметов уже достаточно. Что касается обязательного устного экзамена по истории для 9 классов, то аттестация будет проходить в феврале. Девятиклассникам предстоит сдавать историю с 28 года. В Калуге недавно появился библиомаршрут. На прогулку калужан и гостей города приглашают в областной библиотеке имени Белинского. Маршрут проложен по центру города. Причем это не просто экскурсия, а настоящее путешествие в книжную историю Калуги. Экскурсии проводятся на регулярной основе для компании от 5 человек. Расписание можно найти на сайте библиотеки. Всем участникам оформят читательские билеты. Официальный курс доллара составляет 70 рублей 79 копеек, единой европейской валюты 83 рубля 27 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, дожди. В ночные часы до 12 градусов со знаком плюс. Завтра днем снова дожди, а воздух прогреется до плюс 18. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: Для хорошего отдыха нужны только две вещи. Паспорт и кредитная карта. И музыка, конечно, тоже не помешает. Радиодача всегда с вами. Слушать нас можно не только в приемнике, но и на сайте radiodacha.ru. Заходите, настраивайтесь. И не забывайте, что имеется у нас дополнительный онлайн-канал. И песня года, и диск дачи. Песня года – это онлайн-канал с главными шлягерами нашей страны, которые были исполнены на фестивале «Песня года». А диск дача – это онлайн-канал с лучшими танцевальными хитами. В общем, музыка на любой вкус для вас. В эфире тоже будет достаточно музыкально. В ближайшие минуты послушаем Паскаля, Максима Олейникова и группу «Блестящие» на радио «Дача». Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Экологи завтра обещают дожди, местами ливневые. Северо-западный ветер до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до плюс 15. Хорошо там, где есть

0: весна на Радио Дача. Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

посмеяться над собой. День такой, знаете, непростой. После выходных еще нужны выходные. Но вот он, понедельник наступил, и нужно срочно работать, что мы, собственно, и делаем в компании «Радио Дача». И музыкой параллельно наслаждаемся, любимые и лучшие. И только что слушали одну из свежих песен в исполнении «Елки». А далее у нас по плану хиты Сергея и Татьяны Никитиных, Виктора Королева и группы «Кармен». Оставайтесь в компании «Радио Дача». Бодрого дня всем!

0: кольцо.
1: На радиодаче песня из чудеснейшего фильма «Москва слезам не верит». Это, кстати, был шестой вариант мелодии, который в итоге утвердили. Именно он украсил картину и наш эфир «Радиодача». Далее будем слушать композицию Руслана Алихно и исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» на «Радиодаче». Дождитесь.
2: Удачные объявления.
3: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
2: Лунный календарь на Радио Дача.
3: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить. Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
2: Лунный календарь
3: на Радио Дача.
2: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка билоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Аня, я звоню из Наро-Фоминска. Я хочу передать привет своим подругам Маше Еврейновой, Маше Пылевой и Маше Кузнецовой. И прошу для них поставить песню «Дэвё юность». Спасибо, радио «Дача».
3: Звук поставим.

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Российские школьники стали чаще выбирать инженерно-технические направления. По данным Рособорнадзора, количество выпускников, сдающих ЕГЭ по физике, увеличилось на 24% по сравнению с прошлым годом. Глава ведомства Анзор Музаев назвал этот рост рекордным за последние годы. Причинами называют высокий спрос на инженеров и изменения на рынке труда. Абитуриенты все чаще отдают предпочтение профессиям с хорошими перспективами трудоустройства. И в продолжении выпуска еще одна новость из сферы образования. В российских вузах сократят число платных мест по 40 направлениям подготовки. Как пишет парламентская газета, в этом и следующем годах их станет меньше на 47 тысяч. Основное сокращение затронет специальности, где наблюдается переизбыток кадров, юриспруденцию, экономику и управление. Изменения коснутся прежде всего вузов с низким средним баллом ЕГЭ у студентов, а также заочной и очно-заочной форм обучения. Такое решение направлено на борьбу со злоупотреблением в системе платного образования. Мошенники все чаще нацеливаются на детей через мобильные игры. Как рассказал эксперт Дмитрий Морев, портал news.ru, злоумышленники представляются популярными блогерами или стримерами и обещают бесплатную игровую валюту. Ребенка уговаривают передать личные данные, сфотографировать банковскую карту родителей или назвать код из СМС. Потеря игрового аккаунта может привести к взлому и других сервисов. Специалисты рекомендуют родителям настраивать контроль покупок и загрузки приложений на детских устройствах. Российские сотрудники теперь чаще опасаются профессионального выгорания, чем увольнения, пишет Лента.ру. Эксперты связывают это с растущей нагрузкой, необходимостью постоянно отвечать в рабочих чатах и ощущением незавершенности дел даже поздним вечером. При выборе работы для россиян становятся важны не только зарплата и стабильность, но и полноценный отдых, четкие задачи и возможность сохранить баланс между работой и личной жизнью. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный чат открывает певица Слава с композицией «Одиночество».

0: музыкальные желания. Для этого есть рубрика «Удачный момент». И приветы и поздравления мы принимаем по телефону. Номер московский 8495-995-2555. Звоните, оставляйте всяческие приятные пожелания, признания и комплименты. И закрепляйте сказанное своей любимой песней. Она и прозвучит в финале этого часа на радио «Дача». А чуть раньше будет тоже много отличной музыки. Послушаем группу «Five Star Family», «Високосный год» и Николая Баскова. Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Экологи завтра обещают дожди, местами ливневые. Северо-западный ветер до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до плюс 15. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: сейчас размышлять о том, что вся наша жизнь – это голограмма, и даже великие умы науки утверждают, что Вселенная устроена так сложно, что на ее изучение понадобится еще очень много времени, наверное, много поколений. Не все так просто, как написано в учебниках. Зато все просто у нас с вами. Вечер буквально падает на нас. Приятный такой, музыкальный, пропитанный любимыми хитами радиодачи. Совсем скоро после группы Five Star Family будем слушать Викторию Дайнеко, группу «Ласковый май» и Наталья Гордиенко. Оставайтесь вместе с нами. Всем хорошего настроения желаю.
1: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: даже и минуты лучше всего провести с пользой, чтобы завтра утром было меньше задач. Чем именно займетесь, сами знаете, у каждого свои обязанности. Общая лишь музыка, радиодача будет вас вдохновлять снова и снова. В ближайшие минуты исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» и послушаем классную композицию в исполнении Ирины Круг на радиодаче. Всем приятного вечера.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, радио «Дача». Меня зовут Настя. Я из Минстрельской области, город Миасс. Передаю привет всем слушателям радио «Дача». Желаю всем отличного настроения и всего наилучшего. Хочется послушать песню «Желаю спасибо», радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: Калуге. 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
6: По Белым домам в Вашингтоне построят бункер. Вводить обязательный экзамен по истории в 11 классе не планируется. В Калуге появился экскурсионный библиомаршрут. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Дональд Трамп поделился планами о строительстве секретного бункера. Располагаться убежище для лидера США будет под новым бальным залом Белого дома. Американский президент уточнил, что бункер планируется на 6 подземных этажей, где расположится бомбоубежище, госпиталь и много специальных помещений для военных и чиновников. Вводить обязательный экзамен по истории в 11 классе не планируется. Как пояснили в Рособорнадзоре страны, подобные планы не рассматриваются, так как эксперты пришли к выводу, что предметов уже достаточно. Что касается обязательного устного экзамена по истории для 9 классов, то аттестация будет проходить в феврале. Девятиклассникам предстоит сдавать историю с 28 года. В Калуге недавно появился библиомаршрут. На прогулку калужан и гостей города приглашают в областной библиотеке имени Белинского. Маршрут проложен по центру города. Причем это не просто экскурсия, а настоящее путешествие в книжную историю Калуги. Экскурсии проводятся на регулярной основе для компаний от 5 человек. Расписание можно найти на сайте библиотеки. Всем участникам оформят читательские билеты. Официальный курс доллара составляет 70 рублей 79 копеек. Единой европейской валюты 83 рубля 27 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, дожди. В ночные часы до 12 градусов со знаком плюс. Завтра днем снова дожди, а воздух прогреется до плюс 18. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Ведь время очень насыщенное, дачный сезон как-никак. И мы на Радио Дачи уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра, разумеется. Любимым зрителям самые сочные хиты и шикарная подборка замечательных песен для отличного отпускного настроения, а также полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. Все подробности на сайте radiodacha.ru. В эфире будут замечательные песни для души, для настроения. Послушаем группу «Нана», Любовь Успенскую и Никиту с Марией Зайцевой в дуэте. Будем вместе!
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Экологи завтра обещают дожди, местами ливневые, северо-западный ветер до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до плюс 15.
3: Хорошо там, где есть

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
2: Чизкейк ягодный. 500 граммов. 499 рублей. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
3: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: Мясной гурман.
9: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
10: Нужны ворота, которые прослужат долго.
11: Обратись в «Кровсор». Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
10: А с забором помогут?
11: Помогут. Записывай телефон 59 51 31. «Кровсор.ру». Безопасность и комфорт вашей семьи.
12: Нужна балкон. Оконная рама. Звони 8 800 603 542.
13: Окошкина.
14: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Попали удачные песни 2026. Группа «На-на». Увидим и услышим их уже 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Полный список наших гостей найдете на сайте radiodacha.ru. В эфире будут лучшие отечественные хиты. Этим вечером только для вас ансамбль «Песнеры» и Алена Петровская. Уже совсем скоро будем вместе.
1: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
2: Окошкина.
3: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
4: На Зерновой 15D.
3: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
4: Колесо.ру — это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
5: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
6: Подробности на Зерновой 15D.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: Творческий дом, студию «Радио Дача». Уже вот-вот войдет Иван Кузьмичев и проведет с вами остаток понедельника. А я, Мария Федорова, отправляюсь отдыхать и попрощаюсь с вами до завтра. Напоследок обязательно поставлю заявку в рубрике «Удачный момент» и будем слушать хит Ольги Бузовой «Позови» называется. Зову Ивана и всем машу рукой. Пока-пока, удачного вечера вам в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача». Гороскоп.

0: передача. Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении трех месяцев.

0: ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Арина, я из города Маркс. Хочу поздравить с днем рождения своего любимого мужа Сергея и поставить для него песню «Руки вверх», «Лишь о тебе мечтая». Дорогой муж, желаю тебе процветания, здоровья, всего самого наилучшего. Я буду рядом всегда. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Удача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В российских школах подтвердили эффективность трехуровневой системы оценки поведения. Как передает ТАСС, новая система показала положительные результаты. Педагоги стали реже фиксировать опоздания, использование телефонов на уроках и другие нарушения дисциплины. Кроме того, школьники заметно лучше реагируют на замечания учителей, стали внимательнее следить за внешним видом и ведут себя спокойнее на переменах. Мошенники все чаще нацеливаются на детей через мобильные игры. Они представляются известными блогерами или стримерами и предлагают ребенку бесплатную игровую валюту. Под этим предлогом они выманивают личные данные, просят сфотографировать банковскую карту родителей или сообщить код из СМС. Эксперты отмечают, что потеря игрового аккаунта может привести к взлому других сервисов, где ребенок использовал те же учетные данные. Специалисты советуют родителям настроить контроль покупок и загрузки приложений на устройствах детей. В Волгограде стартовал необычный эксперимент. Клубнику впервые пытаются вырастить на дне Волги. Автор проекта, ведущий рубрики «Хорошо устроенный», автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках» Михаил Журавлев. Он опустил под воду специальную установку, куда с поверхности подаются воздух и энергия. Внутри работает автономная система, которая поддерживает рост растений даже под водой. Михаил в своем блоге подробно рассказывает о ходе эксперимента и делится промежуточными результатами. Цель – доказать, что современный подход к делу поможет вырастить клубнику даже на дне Волги. А на подоконнике в квартире и подавно. Выпускные вечера для школьников в этом году подорожали на 15% по сравнению с прошлым годом. По информации исследования Суперджоп, родители девятиклассников тратят на праздник и наряды в среднем 33 тысячи рублей. Выпускной для 11-классника обходится уже в 45 тысяч. Сам праздник подорожал значительно для 9 класса с 13 до 15 тысяч рублей, для 11 с 19 до 22 тысяч. Отдельности расходов – это одежда и обувь. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час открывает мистер Кредо Медляк.
0: Прямо сейчас.

0: обычно зарождается в юности. Максим на радио «Дача», великолепная певица и замечательный хит. А как часто мы теряем друзей, когда переезжаем вообще в другой город или страну? С одной стороны, можно завести новых друзей, а с другой, старый друг лучше новых двух. Все мы с вами это прекрасно знаем. Всем привет! У микрофона с этого момента Иван Никитин. Желаю каждому слушателю радио «Дача» вечера в приятной компании и, конечно же, верных друзей. Благодарю коллегу Марию Федорову за элегантный эфир. Слушать одно удовольствие.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Экологи завтра обещают дожди, местами ливневые. Северо-западный ветер до 6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до плюс 15. Хорошо там, где есть радио.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
2: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
3: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
4: Карбонат свежемороженый, 1 килограмм, 389,90. Акция действует с 15 по 31 мая. Приятных вам покупок.
5: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Нужны ворота, которые прослужат долго.
8: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
7: А с забором помогут?
8: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров-40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: Мясной гурман.
13: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
14: Окошкина.
15: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.
16: Лето. Там, где есть радиодача.

0: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: будем разрываться на тысячи задач, всего не успеть, да и всех денег не заработать. Но, конечно, стремиться к этому нужно. Например, занимаясь своими делами, можно вполне легко и непринужденно еще и слушать любимое радио или дачный плейлист на Муз-ТВ. Что ж, друзья, еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха в эфир телеканала выходит эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. На этой неделе в четверг на Муз-ТВ в 9 утра зрители насладятся бодрыми хитами для отличного настроения, а также узнают дачные советы и лайфхаки. Категория 16+. Ну а через несколько минут в эфире радио «Дача» встречайте хит певицы Натали, далее «Лада Дэнс».
1: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
6: На Зерновой 15D.
5: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
6: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
7: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
8: Подробности на Зерновой 15D.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: если сердце звучит как балалайка, значит душа поет как Александр Панайотов или Алексей Чумаков. Ну а настроение благоволит русскому фольклору. Вообще песня стала хитом задолго до тренда на русскую культуру, и, возможно, автор даже и предположить не мог, насколько актуальна она станет сейчас. Возможно, так и появляются хиты на века, нежданно, негаданно, но главное с любовью, друзья. Совсем скоро на радио «Дача» послушаем дуэт Дениса Клявера и Жасмин, ну а далее исполним заявку от одного из вас в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радио «Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Биллоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
6: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
5: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Арти Гасти, Зиверт, Айсгергерт, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дарья. Я звоню из города Зарась. Хотел бы передать своему любимому Димульке привет. Димулька, я тебя просто обожаю.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат – мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат – мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105.6 FM.
5: Для слушателей старше 16 лет.
4: Новости.
6: Самый удачливый лотерейный игрок живет в США. В России разработали ГОСТ на унитазы. В Обнинске решили организовать детскую доску почета. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Самый удачливый лотерейный игрок живет в США. Роберт Бивен за 30 лет сумел выиграть 18 раз. Впервые американцу повезло в 97 году, когда он стал обладателем сразу 7 внедорожников. Размер 18-го по счету выигрыша составил $50 000. По словам счастливчика, он покупает билеты вместе с женой ради развлечения, когда они заезжают на заправку или ходят в магазин за продуктами. В России разработали новый ГОСТ на унитазы. Нормы приняты Росстандартом и заработают с июня. Причем, помимо унитазов, ГОСТ распространяется также на раковины, пьедесталы, биде и другие сантехнические изделия. По сравнению с прежними нормативами 8-летней давности, документом смягчены требования к размеру. Если раньше высота унитаза должна была быть 40 сантиметров, то теперь от 38. В Обнинске решили организовать детскую доску почета. Проект получил название «Твои имена». Таким образом, в городе ученых намерены отмечать успехи юных земляков в науке, спорте и творчестве. Запустить детскую доску почета планируется за счет субсидий, полученной за победу в региональном конкурсе молодежных инициатив. Смета оценивается почти в 1,5 миллиона рублей. Официальный курс доллара составляет 70 рублей 79 копеек, единой европейской валюты 83 рубля 27 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, дожди. В ночные часы до 12 градусов со знаком плюс. Завтра днем снова дожди, а воздух прогреется до плюс 18. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
4: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: никто не знает, что такое любовь, плохо это или хорошо, вопрос навсегда останется без ответа. Певица Москва на радиодаче, а то, что нам неизвестно, всегда больше всего и манит. Ну, согласитесь, отсюда и множество хитов о любви, и романов в стихах, и фильмов со счастливым концом. И всех их объединяет одно самое прекрасное чувство на Земле под названием «Любовь». Друзья, тему любви скоро продолжим на радиодаче. Послушаем хит группы «Артики Асти». Далее Филипп Киркоров.
1: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: Когда настроение хорошее, хочется и танцевать, и бегать, и даже прыгать. Знаю по себе. Артур Пирожков кайфует прямо сейчас сам от собой песни. Просто само собой так получается. Друзья, давайте вспомним это невероятное чувство, когда мы наконец сдали экзамены в школе, когда получили диплом университета, когда прошли собеседование на интересную работу и нам сказали: «Мы вас приглашаем». Уверен, прокрутив эти моменты в голове, мысленно мы точно потанцевали. Что ж, скоро вновь потанцуем в компании «Радио Дача». На очереди хит Натальи Петлицкой. Далее Таисия Повалий.
1: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

часто время торопилось, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года —

0: мое богатство.
1: Никогда не думал, что скажу эту фразу, но да, годы говорят о мудрости, способности взвешенных решений и желании передавать свои знания.
0: Мои года, мое богатство.
1: Вахтанг Кикабидзе на радио «Дача». Не песня, а целая музыкальная эпоха для людей, которые рождены в другое время, с другим ритмом жизни и совершенно другими взглядами. Речь у них более размеренная, мысли глубокие и, безусловно, есть чему поучиться новому поколению. Взять даже хотя бы нашу рубрику «Удачный момент», которая выходит каждый час. Там люди звонят уже сложившиеся, мысли все и слова можно прочитать, безусловно, очень легко, которые соответствуют во многом тому поколению, о котором сейчас говорю. Друзья, ну, рубрика выйдет совсем скоро, а перед ней послушаем группу «Фабрика» с песней «Любовь». Карусель.
2: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Дача». С уважением к вам, Шихи Джейн, город Соликамск, район Боровск. Передаю привет подругам детства. Тане Щуханцевой, Елене Логин, Свете Саженой, Василине Фа, Анжеле Гусевой. И давайте послушаем песню «Гости из будущего Метка».

Когда все отлично у мальчугана, тогда и у папы с мамой все хорошо. Владимир Пресняков на радио «Дача». Друзья, а может ли настроение быть еще лучше? Безусловно, все мы в ожидании, когда мы увидим звезд, любимых звезд на юбилейном фестивале «Удачные песни». С Владимиром Пресняковым мы тоже обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу в Москве. И в этом году радио «Дача» отмечает 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе 26 сентября на сцене «Лайф-арены» вместе с любимыми звездами. Увидим исполнителя «Шаман», группу «Фабрика», Ольгу Зарубину и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире «Радио «Дача» совсем скоро. Послушаем певицу «Слава», далее Стас Михайлов, но прямо сейчас информация о погоде.

0: Да рано еще спать ложиться. Предлагаю повеселиться в компании любимого радио часок-другой, а там видно будет. Галибри и Мавик зажигают на радио «Дача». Друзья, на мой взгляд, если так дело пойдет, ну, мы до пятницы с вами точно почувствуем выходные, как будто бы они уже давно наступили среди недели. Ну и что сказать, сильно вот так вот рады, конечно же, бывают больше не женихи, а невесты. Ну, женихи, как и свойственно всем мужчинам, эмоции показывать не спешат и к безудержному веселью приступают постепенно. Ну, так уж мы, мужчины, конструктивно устроены. Друзья, послушаем дальнейшие истории, посмотрим, насколько зажигательны будут они. Впереди у нас Татьяна Буланова, далее Игорь Корнелюк.
1: Реклама. Нужны ворота, которые прослужат долго.
2: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
1: А с забором помогут?
2: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров-40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: ничего не могу с собой поделать. Безумно, безумно нравится этот хит. Юлия Савичева на Радио Дача. Но главная мысль в песне, конечно, не о дожде, а о том, что настоящую любовь не может разрушить абсолютно ничего. Возможно, так и родилась фраза «не разлей вода». Всем парам, женихам, невестам и тем, кто бережно хранит семейные отношения уже десятки лет, желаю только одного, друзья. Продолжайте, вы пример, правильный пример для всех нас. Вообще полная семья, где есть и папа, и мама, и сыночек или дочка, это замечательно. Но честь вам и хвала, друзья, на радио «Дача». Далее послушаем хит Ирины Аллегровой, потом Ирина Круг. Ну и, конечно же, узнаем, кому передали музыкальный привет в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутинский.
4: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
3: Юлианна Караулова.
2: Отпетые мошенники.
5: Люби меня, люби.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Валера. Привет, Московская область. Сегодня Кольская. Марина, двум женщинам.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

Тоже на ночь глядя, да в соседнее село собирается. Как всегда, посиделки затянутся до утра, а завтра еще и на работу, друзья. Султан Ураган, Мурат Хагалетов на радио «Дача». Впрочем, если раньше деревни и поселки и села воспринимались горожанами как третий мир какой-то, то сегодня статус этих населенных пунктов совсем другой. Да, если поселок, то коттеджный, если село, то там есть все для жизни, покупок, здоровья, а если деревня, то вообще мечта, никаких тебе ежегодных взносов и широкие улицы с лесами, полями и реками. В общем, даже захотелось в соседнее село, друзья. В студии Иван Никитин, всем добрый вечер. Далее на радио «Дача» головокружительный хит певицы «Жасмин». Ну а потом послушаем Авраама Руссо.

Занозонько, звучит мило и даже благозвучно, хотя слово это мы употребляем, конечно же, только в экстренных, болезненных случаях. Татьяна Куртукова на радио «Дача». Друзья, не поверите, оказывается, есть миллион выражений, не меньше, со словом «заноза». Например, «сесть на занозу» значит «дать себя перехитрить». «Заноза в сердце» означает «душевную боль».

как заноза на пальце. А, как заноза в пальце. Что-то мешающее, не дающее забыть о себе. Вот оно, друзья, богатство речи и диалектов. Далее на радиодаче такой же позитивно заряженный хит Олега Газманова. Давайте дождемся. Скоро-скоро.

0: Вадим Байков на радио «Дача». Да, был бы повод, а погрустить мы всегда за. Да ведь, друзья? Ну, бывает. Что скрывать? Бывает. Главное, чтобы грусть была светлая. Чего понапрасну дочку или сыночка расстраивать? Я уж не говорю о друзьях и подругах. Ну, наверное, это единственный случай, кстати, когда мужчина, хоть и будучи большим артистом, позволил дать волю эмоциям и выговорился вот так вот, друзья, во все услышания, да еще и в стихах. Ну, надеюсь, у истории этой концовка прекрасная, замечательная. Во всяком случае, хочется на это надеяться. И давайте посмотрим, что же у нас будет дальше. А дальше у нас хит Алены Апиной, потом Таисия Повалий. Ну и, конечно же, друзья, заявка от одного из вас в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радиодача. Я Оля Анатольевна Стихоенко, город Волжская, Волгоградская область. Поздравляю Стихоенко Александра Анатольевича с днем рождения. Брат, я тебя люблю, ценю и люблю. И Карыну Арину Николаевну тоже с днем рождения, 22-летием племянницы. Я тебя обожаю. Желаю тебе здоровья, счастья и чтобы у тебя все получилось. От семьи Стихоенко поставьте, пожалуйста, песню на ваше усмотрение. С днем рождения.

хит всех дискотек и один из главных хитов диско-дачи по пятницам и субботам. Группа «Пропаганда» на радио «Дача», но рассказывать в понедельник про пятничные и субботние вечеринки было бы неосмотрительным с моей стороны, как минимум. Поэтому просто ловим приятные воспоминания под зажигательной, некогда популярной группы «Пропаганда». Да, друзья, невероятное было время, хотя почему было? Всегда можно устроить приятные воспоминания, ну и вечеринку тоже можно организовать. Думаю, и сейчас в машине, на даче или дома песня по-прежнему ассоциируется только с лучшей атмосферой и настроением. Всем добрый вечер. У микрофона Иван Никитин. Это «Радио Дача».

Обязательно поедем. Одни к друзьям, другие за МКАД, а третьи в соседнее село на дачу. Кирилл Туриченко на радио «Дача». Но одно дело поехать, чтобы развеяться, отдохнуть от работы, а другое – бесконечная жажда путешествий. Такое, знаете, профессиональное бездельничество под лозунгом «Я познаю мир». Друзья, ну, главное, конечно, чтобы вам приносило удовольствие путешествие, а остальное, как вы понимаете, дело техники. Совсем скоро на радиодаче «Но».

0: Новый хит. Послушаем Валерия Леонтьева, далее Юлия Михальчик. В общем, много всего еще будет, поэтому оставайтесь с нами, будет хорошо.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: лучше бы вы, конечно, помирились, что тут скажешь. Мы тут всей душой за всей компанией, за семейные ценности, «Золотое кольцо» на радио «Дача». И с одной стороны, новая встреча, лучшее средство от одиночества, а с другой, люди встречаются не случайно. Значит, что-то между вами есть. Может, стоит просто приглядеться посильней, а все вокруг потом скажут: ну что за невероятная пара, что за красивая пара. Вот так, друзья, вот примерно, мне кажется, это может звучать. Ну что ж, с надеждой на то, что померятся герои песни, движемся дальше. Послушаем Юрия Шатунова, Максима Олейникова. Ну и, конечно же, друзья, по традиции, ваша заявка в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Ирина Михайловна Никола. Хочу поздравить своего друга Кравченко Василия Александровича с днем рождения. Пожелать ему здоровья, счастья, всего

Побывав на разных берегах, мы непременно возвращаемся домой. Так уж мы устроены. В гостях хорошо, а дома лучше. Стас Михайлов на радио «Дача». Кстати, по словам самого музыканта, песня родилась примерно за 15 минут полета в самолете, когда он любовался небом в иллюминатор. Вот и понятно, откуда в песне строчка про ангелов любви. Желаю доброй ночи всем, кто настроился на волну радио «Дача». В студии Иван Никитин. Буду с вами еще час, ну почти час. А потом на всю ночь соберу самую душевную музыку и часть с удовольствием послушаю по дороге домой.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Всем известно, влюбленные часы не наблюдают. Вот об этом и песня «Ваван». Так зовут этого исполнителя на радио «Дача» прямо сейчас. По-моему, потрясающий хит, который поднимает настроение до небес и бодрит как никогда. Вообще, друзья, позитивно смотреть на мир – это наш с вами коронный прием. Всем врагам назло. Разумеется, образно выражаясь и с добрыми намерениями. Исключительно. Впереди на радио «Дача» звездный дуэт Татьяны Овсиенко и Виктора Салтыкова. А далее послушаем группу «Фабрика».

Глупость, гордость. А нужны ли такие крайности в долгих и гармоничных отношениях? Ирина Дубцова на радио «Дача». И вот я думаю, а как же желание говорить часами, обсуждать то одно, то другое, поддержка, которую оценить невозможно, и, конечно, общие взгляды и интересы, которые так нужны, чтобы не чувствовать себя одиноким. Друзья, на этом у меня все. Желаю душевного равновесия каждому. Иван Никитин. Обнимаю. Пока.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вдовин Михаил, я звоню по Москве. Хочу пожелать всем хорошего настроения, здоровья побольше, сибирского, самого настоящего. И послушать песню «Девочка моя синеглазая» в исполнении Евгения Белоусова. Спасибо большое, радио «Дача».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

Радио «Дача». Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: я рад.
1: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю, от чего так печальные листья летят.

передача.

влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

Летай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах но.

Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук к теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Счастье вдруг...

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.